0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
2: Выборы 2026.
3: КПРФ – это совесть.
4: КПРФ – это постоянство.
5: КПРФ – это сила.
6: КПРФ – это будущее.
7: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: Мирадио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 12, днем ожидается 18-20 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области снижается уровень безработицы. В регионе ситуация выглядит заметно благополучнее, чем в среднем по России. По итогам второго квартала уровень безработицы составил в губернии чуть более 1,5%. Снижение составило 0,3% к тому же периоду прошлого года. Это следует из аналитики агентства РИА. Также ниже уровень безработицы оказался в Кемеровской области, Москве, в Приморском крае и еще 15 регионах. А в 14 остался без изменений. При этом общероссийский уровень безработицы остается низким – 2,2%. Среднее время поиска работы в Самарской области составляет 5 месяцев. Для сравнения, в соседней Саратовской области на то, чтобы устроиться на новое место, уходит всего месяц с небольшим. Владельцев самарской сети АЗС «Роза Мира» уличили в попытке уклониться от растаможки ввезенных в Россию автомобилей «Бентли» и «Феррари». За одну машину не доплатили 11 миллионов рублей, за вторую – 22 миллиона, сообщает «Самарское обозрение». Дело заведено по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи – до 5 лет лишения свободы. Для освобождения от ответственности необходимо перечислить в бюджет сумму в двукратном размере причиненного ущерба. Учебу в российских школах не будут отменять из-за выборов. Об этом агентству ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, если удастся разделить потоки учеников и избирателей, занятия пройдут в обычном режиме. Если такой возможности нет, школьникам в предстоящую пятницу могут организовать экскурсии, посещение музеев, парков и другие внеклассные мероприятия. Конкретный формат каждая школа определит самостоятельно. Выборы в России пройдут в конце текущей недели и продлятся с пятницы 18 сентября по воскресенье 20. Жителям Самарской области предстоит выбрать депутатов Государственной и Губернской дум. На территорию Средней Волги пришло короткое потепление. Благодаря южному циклону сегодня днем воздух прогреется до 23 градусов, осадков при этом не ожидается. В среду температурный фон останется прежним, но местами по области начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное, температура составит плюс 14-19 градусов. В пятницу осадки прекратятся, вновь потеплеет до плюс 20. Ночных заморозков синоптики пока не прогнозируют. Ученые всерьез обсуждают будущее существование городов на Луне. Запасов воды на спутнике может не хватать для возведения длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC со ссылкой на астрономов Смитсоновской астрофизической обсерватории. Они посчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. Так, город с населением около 1 000 000 человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за 2 года. Если же на Луне будет жить около 1 000 человек, расход ресурсов останется безопасным. Такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки. Евро 97 рублей и 76 копеек.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 12. Днем будет облачно, без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 7.08, температура в Тольятти плюс 12. Сегодня вторник, 15 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 3 минуты на Радио Омега.
1: Где-то есть

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:12. Температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы, день может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звук любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены номинанты премии MTV Video Music Awards 2026. По количеству номинаций лидируют Мадонна и Тейлор Свифт. У Мадонны 11, у Свифт 9. Давайте подробно остановимся на одной из главных категорий, которая называется «Видео года». Несколько из этих песен есть в нашем плейлисте. Итак, вот претенденты. Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me». Bruno Mars, I Just Might.

Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Это были номинанты на видео года премии MTV. Церемония состоится в последнее воскресенье сентября в Лос-Анджелесе. Как всегда, будет горячо.

0: 5555555. Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один?
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: Три.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 12. Днем ожидается 18-20 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала больше 40 регионов. Злоумышленники восстанавливали боеспособность гражданского оружия в подпольном.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 12. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль пес.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
6: Выборы 2026.
7: КПРФ – это совесть.
8: КПРФ – это постоянство.
9: КПРФ – это сила.
10: КПРФ – это будущее.
11: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 13, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В результате налета повреждения получило одно из промпредприятий. В нескольких жилых домах выбиты стекла, погибших нет. В настоящее время проводится сбор информации о последствиях атаки, работает оперштаб. Между тем, небо над Самарой вновь открыто для полетов. Ограничения действовали 7 часов. Все это время Крумыч не принимал и не отправлял самолеты. Сейчас в Самарском аэропорту на вылет и прилет задерживается 30 рейсов. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала всю страну. Задержано 111 человек в более чем 40 регионах, в том числе несколько человек в Самарской области. У фигурантов нашли около 300 единиц оружия, десятки тысяч патронов, сотни гранат и десятки килограммов взрывчатки. Среди изъятого – пулеметы, гранатометы, автоматы, винтовки, пистолеты. Оперативники накрыли 37 подпольных мастерских. Изъятое оружие и взрывчатку отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос о возбуждении уголовных дел. На Самарских АЗС приоритет имеет спецтранспорт. Об этом сообщили в региональном Минпромторге. В частности, бензин без ограничений могут получать медучреждения, сельхозпредприятия, коммунальные дорожные службы, операторы связи, а также лесничество. Напомню, на автозаправках продолжают действовать лимиты по отпуску топлива не более 40 литров в одни руки, из которых только 10 литров можно залить в канистру. При этом АЗС могут отказать в продаже горючего населению в случае уменьшения объема хранящегося бензина до уровня неснижаемого остатка. В таком случае приоритет отдается организациям, от работы которых зависит жизнеобеспечение региона. Россияне стали чаще выбирать Китай для отдыха во время школьных каникул. По данным РСТ, спрос на поездки в КНР в этот период год к году вырос в 2 раза. В целом, число заявок на зарубежный семейный отдых с детьми в период осенних каникул превысило показатели прошлого года на 3%. Лидирует Египет, на втором месте Турция, на третьем Таиланд. Цены на туры в Турцию и Египет сейчас снижаются. В дальнемагистральных Таиланде, Вьетнаме и Китае снижения не будет. Наоборот, цены вырастут из-за дорогих авиабилетов, предупредили игроки рынка. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей и 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 13. Днем будет облачно без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.09, температура в Тольятти плюс 13. Спонсор минуты драйва на Радио Омега, ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2-е место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
4: Реклама.

0: 55555.
1: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.20, температура плюс 13. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Добавим еще один повод для аэрофобии, ну или для размышлений перед покупкой авиабилетов. Ученые из Университета Иерусалима выяснили, что уровень космической радиации, которую мы получаем на борту самолета, напрямую зависит от активности Солнца. Нет, все не так просто. Оказывается, чем менее активно наше светило, тем выше радиационный фон на высоте полета. Дело в том, что бурная солнечная активность работает как своеобразный магнитный щит. Когда Солнце затихает, этот щит ослабевает, и к Земле прорывается гораздо больше высокоэнергетических частиц. На стандартных для гражданской авиации 10 километрах доза составляет около 1 микрозиверта в час. Для обычных пассажиров это сущие пустяки, а вот для экипажей, проводящих в небе сотни часов, фаза солнечного цикла теперь станет важным фактором при расчете лучевой нагрузки. Так что, планируя частые перелеты, стоит посматривать и на календарь солнечной активности.
4: Реклама.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
7: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
9: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.
12: Выборы 2026.
13: КПРФ – это совесть.
14: КПРФ – это постоянство.
15: КПРФ – это сила.
16: КПРФ – это будущее.
17: Голосуйте за КПРФ.
18: Голосуйте за Осипова.
19: За КПРФ.
20: За Осипова.

0: составит плюс 14-19 градусов. Ночных замков видно по временной схеме связи. А потом сам.
1: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.20, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Добавим еще один повод для аэрофобии, ну или для размышлений перед покупкой авиабилетов. Ученые из Университета Иерусалима выяснили, что уровень космической радиации, которую мы получаем на борту самолета, напрямую зависит от активности Солнца. Нет, все не так просто. Оказывается, чем менее активно наше светило, тем выше радиационный фон на высоте полета. Дело в том, что бурная солнечная активность работает как своеобразный магнитный щит. Когда Солнце затихает, этот щит ослабевает, и к Земле прорывается гораздо больше высокоэнергетических частиц. На стандартных для гражданской авиации 10 километрах доза составляет около 1 микрозиверта в час. Для обычных пассажиров это сущие пустяки, а вот для экипажей, проводящих в небе сотни часов, фаза солнечного цикла теперь станет важным фактором при расчете лучевой нагрузки. Так что, планируя частые перелеты, стоит посматривать и на календарь солнечной активности.
5: Реклама.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
10: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
11: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».
14: Выборы 2026.
15: КПРФ – это совесть.
16: КПРФ – это постоянство.
17: КПРФ – это сила.
18: КПРФ – это будущее.
19: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 16, днем ожидается 18-20 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарском Курумыч-Новоуральск задерживают 10 рейсов. Еще два в Сочи и Худжанд перенесены на завтра. Сегодня Курумыч не принимал и не выпускал самолеты около 7 часов из-за беспилотной атаки. В Самарском правительстве назначили зампреда по вопросам строительства. Должность занял Алексей Тихомиров. До назначения он более 3 лет возглавлял департамент разрешительной деятельности Федерального Минстроя. Тихомиров будет курировать блок правительства и инфраструктурных вопросов, говорится в сообщении. Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском острове Хайнань, сообщили ТАСС дипломаты. Из-за мощных ливней на курортном острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Россияне назвали самые престижные профессии. По данным сервиса Superjob, у большинства граждан в почете программисты и IT-специалисты. Также престижной в этом году россияне считают профессию инженеров, квалифицированных рабочих, топ-менеджеров, врачей и военнослужащих.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачно без осадков, ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.42, температура плюс 17. На календаре вторник, 15 сентября. В 1917 году в этот день вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 10.47 в Тольятти. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 сентября 1917 года вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его основатель, журналист Берти Чарльз Форбс, хотел назвать издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему свое имя. Берти был 6-м из 10 детей в семье портного, эмигранта из Шотландии. В 14 лет он бросил школу и устроился наборщиком текстов в газету, позже выучился на стенографиста и стал журналистом, работал в разных финансовых изданиях. Его заметил медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст и пригласил в свою газету «Нью-Йорк Американ». Там Форбс стал самым популярным финансовым журналистом, еще и потому, что не боялся резко критиковать богатых и успешных. Сегодня Forbes – один из ведущих деловых журналов в мире, в том числе благодаря разным рейтингам. Самый известный из них – список миллиардеров мира. Впервые такой перечень журнал опубликовал уже в 1918-м. Тогда список из 30 богатейших американцев возглавил Джон Рокфеллер с состоянием 1 миллиард 200 миллионов долларов. И в том рейтинге он был единственным миллиардером.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 11 часов, температура плюс 18. Говорят, что звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым кассовым актером Голливуда. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через пару минут свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 18, днем ожидается 19-21 градус, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С сегодняшнего дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. При этом представитель тайского МИД сообщил, что граждане России смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны. Для этого до окончания срока действия безвизового штампа необходимо обратиться в любой иммиграционный офис и уплатить сбор в размере $57, передает ТАСС. Российские школьники хотели бы изменить шкафчики, зоны отдыха и столовые в школу. 75% респондентов предложили подобные идеи. Об этом сообщает «Газет.ру» со ссылкой на опрос. Исследование показало, что школьники готовы сами разрабатывать и реализовывать проекты по улучшению школьной среды. Такой механизм существует, он называется «Школьное инициативное бюджетирование». Ученики предлагают проекты, защищают их перед сообществом школы, а администрация образовательного учреждения выделяет средства на их воплощение. Учебу в российских школах не будут отменять из-за выборов. Об этом агентству ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, если удастся разделить потоки учеников и избирателей, занятия пройдут в обычном режиме. Если такой возможности нет, школьникам в предстоящую пятницу могут организовать экскурсии, посещение музеев, парков и другие внеклассные мероприятия. Конкретный формат каждая школа определит самостоятельно. Выборы в России пройдут в конце текущей недели и продлятся с пятницы 18 сентября по воскресенье 20. Жителям Самарской области предстоит выбрать депутатов Государственной и Губернской дум. На территории Средней Волги пришло короткое потепление. Благодаря южному циклону сегодня днем воздух прогреется до 23 градусов, осадков при этом не ожидается. В среду температурный фон останется прежним, но местами по области начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное, температура составит плюс 14-19 градусов. В пятницу осадки прекратятся, вновь потеплеет до плюс 20. Ночных заморозков синоптики пока не прогнозируют. Крылья Советов выплатят еще 39 миллионов рублей дочке Ростеха компании РТ Капитал. Это проценты за пользование чужими деньгами по кредитным договорам. Решение принял 9-й арбитражный апелляционный суд. В феврале этого года Крылья сообщили, что выплатили долг в 900 миллионов рублей. Однако требования РТ Капитала увеличились, и она снова пыталась взыскать долг через суд. Арбитраж Москвы дочке Ростеха в этом отказал, но апелляционный суд отменил это решение. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей и 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 18. Днем будет облачно без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Subway.
1: Радио Омега.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Ритмикс The Miracle of Love. С вами Михаил Соколов. На часах 13 минут 12. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня утром Александр из Лазурного переулка разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Опрос показал, что треть людей в возрасте от 20 до 40 лет утеряли или изначально так и не освоили этот бытовой навык, хотя их родители владели им поголовно. Что это за навык? Пришить пуговицу. Вот правильный ответ.
1: Я, Александр Петров, с Лазурного переулка, разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Александр, поздравляем, он получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а в ближайшие минуты Алок и Халид, Dive Into Me, и прямо сейчас Серебро, Дыши на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Алок и Халид – Dive into me. 11 часов 21 минут, температура в Тольятти плюс 18. Стало известно, что «Хитрый койот» возглавил российский кинопрокат на этой неделе. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди «Evanescence», «My Mortal», а также «Savage», «Only You» через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ПГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
3: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 89FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Омега.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. «Танцы минус», «Игра». 11.33 на часах, температуры в Тольятти плюс 18. Днем ожидается 19-21 градус, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили более 40 беспилотников этой ночью. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются повреждения на одном из промышленных предприятий, были выбиты стекла в нескольких жилых домах. ЛДПР предложила ограничить расходы семей на ЖКХ в размере не более 10% от общего дохода. Инициатива направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину. На данный момент федеральный стандарт позволяет тратить на эти нужды до 22% от общего дохода семьи. Однако регионы могут устанавливать более низкие лимиты. Две трети россиян не читали ни одной предвыборной программы партии участниц выборов в Госдуму. Это следует из результатов опросов ЦИОМа. Всероссийский инициативный телефонный опрос был проведен 12 сентября. Хоккейная «Лада» одержала первую победу в сезоне КХЛ. Автозаводцы на домашнем льду нанесли поражение минскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4-2. В следующем матче тольяттинцы примут казахстанский «Барыс» 16 сентября.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18. Днем будет облачно, без осадков. Ветер восточный, 1,6 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 18. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти полдень, за окном плюс 20. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области снижается уровень безработицы. В регионе ситуация выглядит заметно благополучнее, чем в среднем по России. По итогам второго квартала уровень безработицы составил в губернии чуть более 1,5%. Снижение составило 0,3% к тому же периоду прошлого года. Это следует из аналитики агентства РИА. Также ниже уровень безработицы оказался в Кемеровской области, Москве, в Приморском крае и еще 15 регионах. А в 14 остался без изменений. При этом общероссийский уровень безработицы остается низким – 2,2%. Среднее время поиска работы в Самарской области составляет 5 месяцев. Для сравнения, в соседней Саратовской области на то, чтобы устроиться на новое место, уходит всего месяц с небольшим. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала больше 40 регионов. Злоумышленники восстанавливали боеспособность гражданского оружия в подпольных мастерских, а затем сбывали его. Среди задержанных оказались жители Самарской области. Об этом сообщили в ФСБ. На территорию Средней Волги пришло короткое потепление. Благодаря южному циклону сегодня днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков при этом не ожидается. Однако уже со среды начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное, температура составит плюс 14-19. Заморозков пока не ожидается. Ученые всерьез обсуждают будущее существование городов на Луне. Запасов воды на спутнике может не хватать для возведения длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC со ссылкой на астрономов Смитсоновской астрофизической обсерватории. Они посчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. Так, город с населением около 1 000 000 человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за 2 года. Если же на Луне будет жить около 1 000 человек, расход ресурсов останется безопасным. Такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период. Россиянам осталось работать до Нового года всего лишь 76 дней. Это выяснило агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года осталось 17 рабочих недель, при этом 2 из них будут короткими. В ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей и 76 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 16 сентября в среду в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный и юго-западный 2,7 метров в секунду. Временами порывистые температуры сегодня ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Гарри Стайлз на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам успешного вторника на календаре 15 сентября. О кошках, которые жили на Земле в доисторические времена, Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 106.9 FM. Еще раньше послушаем Леонида Агутина и Анжелику Варум на радио Омега.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: К новому учебному году занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от «Сампо» 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
4: Выборы 2026.
5: КПРФ – это совесть.
6: КПРФ – это постоянство.
7: КПРФ – это сила.
8: КПРФ – это будущее.
9: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: блистательный тандем Леонида Агутина и Анжелики Варум на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM певец Дотан с хитом «Нам». А сейчас на радио Омега Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Смеладоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смеладоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смеладон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «обоюдоострый нож» и «адонт», то есть «зуб». Смеладоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смеладонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смеладон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смеладоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смеладоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смеладоны имели конкурентов. За той же добычей на земле охотились фараракосы, птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смеладонов. Смеладоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смеладоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смеладоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Крис Ри на радио Омега, золотые хиты, 12.33 в Тольятти, впереди на 106.9 FM суперхит Леони Калама Скотта «Stay», а сейчас на радио Омега новости коротко, Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала больше 40 регионов. Злоумышленники восстанавливали боеспособность гражданского оружия в подпольных мастерских, а затем сбывали его. Среди задержанных оказались жители Самарской области. Об этом сообщили в ФСБ. Более 20 тысяч аварийных деревьев выявили в Самаре. Их вырубят, сообщил в интервью «Комсомолке» мэр Иван Носков. Взамен спиленных в Самаре начнут высаживать новые деревья. В планах на эту осень посадка 1500 саженцев. Мэр Носков рассказал, что в будущем в Самаре может появиться правило высаживать 3 новых дерева вместо одного срубленного. На территорию Средней Волги пришло короткое потепление. Благодаря южному циклону сегодня днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков при этом не ожидается. Однако уже со среды начнутся дожди. В четверг ветер сменит направление с южного на северное, температура составит плюс 14-19. Заморозков пока не ожидается. Россиянам осталось работать до Нового года всего лишь 76 дней. Это выяснило агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре – трехдневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега погода на завтра, в среду, 16 сентября, в Тольятти. Облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер западный и юго-западный, 2,7 метров в секунду, временами порывистый. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Хай-фай на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Услышим Кошин Кэтч. Еще раньше Seven Seconds от Юсундуры на Нечере и легендарная группа Абба.
1: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На Цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
6: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один.
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: Три.
4: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
9: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
10: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
11: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».
12: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM. В Тольятти час дня, за окном плюс 20. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На некоторых российских НПЗ запустили дополнительные установки для наращивания объемов выпуска нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, который провел вице-премьер Александр Новак. Как пишет Forbes, власти продолжают корректировать поставки топлива на региональные рынки, где по-прежнему наблюдаются перебои. В Самарской области ситуация с топливом одна из самых напряженных в стране. После атак беспилотников в июне остановлен Куйбышевский НПЗ, пострадали Сызранские и Новокуйбышевские заводы. С конца июня действуют лимиты на АЗС. С сентября поставки топлива в регион растут, но полноценного выхода из кризиса нет. В Самарской области силы ПВО сегодня уничтожили более 40 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В результате налета повреждения получило одно из промышленных предприятий. В нескольких жилых домах выбиты стекла. Погибших нет. В настоящее время проводится сбор информации о последствиях атаки. Работает оперштаб. Беременные студентки могут получить выплаты уже в 38 российских регионах, об этом сообщает агентство РИА. Размер поддержки составляет от 100 до 250 тысяч рублей. Чаще всего выплаты положены студенткам очной формы. В Самарской области единовременная выплата при постановке на учет по беременности составляет 100 тысяч рублей. Единовременная выплата при рождении ребенка в студенческой семье – 200 тысяч на каждого ребенка. Россияне стали реже брать автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, в августе граждане оформили 101 тысячу займов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 7% меньше, чем год назад. При этом по сравнению с июлем выдача автокредитов выросла на 4%. Эксперты связывают невысокий спрос с дорогими автомобилями и высокими процентными ставками. Банки также сохраняют строгие требования к заемщикам. Для сравнения, в августе 2024 года россияне взяли 156 тысяч автокредитов, примерно в полтора раза больше, чем сейчас. Слово «кринж» возглавило список выражений, которые сильнее всего раздражают россиян, пишет «Известия» со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего участники исследования жаловались на сленг и жаргонизмы. Эту категорию выбрали 28% респондентов. На втором месте оказались англицизмы вроде «хайпа» и «фейка», а на третьем – уменьшительно-ласкательные слова типа «вкусняшка». Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей и 76 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 16 сентября в среду в Тольятти будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер западный и юго-западный 2,7 метров в секунду. Временами порывистые. Температуры сегодня ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 18. 20. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
2: Пять песен любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в традиционной романтической подборке Радио Омега услышим Сиси Кэтч, Heaven and Hell, Lifelines от группы Аха, немного раньше One Republic с суперновинкой Need Your Love, группа Браво, а также Sweet Harmony от Beloved прямо сейчас в пяти песнях о любви на Радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
5: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 16 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, ветер западный, юго-западный, 2-7 метров в секунду, временами порывистый. Температура предстоящую ночью плюс 14-16, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 20.
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.

0: прежде всего. Листы в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дом почти достроен. Пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 500-520.
3: Центр Кровли.
4: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход, приятные цены. Телефон 63 20 36.
0: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега. Погода на завтра, в среду, 16 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, ветер западный и юго-западный, 2,7 метров в секунду, временами порывистый. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 20.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: На радио Омега. Погода на завтра, в среду, 16 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, ветер западный и юго-западный, 2,7 метров в секунду, временами порывистый. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 20.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: вкусно.
1: Радио «Омега». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Реклама. Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября. Свежемороженое «Скумбрия» по суперцене 299,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Я сисадмин на фирме «Сетевью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
2: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 16 сентября, в среду в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, юго-западный, 2-7 метров в секунду, временами порывистый. Температура нынешней ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Технология» на радио «Омега». Там, где музыка прежде всего, вернемся к ней уже через пару минут. Послушаем «Мануары Эннели» 3-2-1. С вами на 106.9 FM Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения дня.
1: Реклама. 5.

0: 555-555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

Меньше слов, больше музыки.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
7: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
8: Телефон рекламной службы 510 210.
1: Радио Омега.
9: Выборы 2026.
10: КПРФ – это совесть.
11: КПРФ – это постоянство.
12: КПРФ – это сила.
13: КПРФ – это будущее.
14: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

дам себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Радио Омега. Погода на завтра, в среду, 16 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, ветер западный и юго-западный, 2-7 метров в секунду, временами порывистый. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 20.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 16 сентября в среду в Тольятти будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер западный и юго-западный 2,7 метров в секунду. Временами порывистые температуры сегодня ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
1: Реклама. К новому учебному году занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Восхитительный Адель на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного вечера. В ближайшие 10 минут снова музыка нон-стоп на 106.9 FM. Группа ДДТ уже совсем скоро.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В Сити Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Свет, мой зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
9: Ты краше всех, жена моя.
8: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
9: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио Омега.
12: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом. Небо красное, будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
4: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: радио Омега. Погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду, 16 сентября, в Тольятти облачно с прояснениями, будет дождь, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду, временами порывистый. Температура сегодняшней ночью плюс 14-16, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 20.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

Gypsy Kings на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут мы будем слушать с вами песни из золотой коллекции радио Омега. Подборки

0: твого часу Едвард Майєв і Жигулина Стерео Лав, Love to Hate від групи Рейжа і Лейтбек.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
6: Центр кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
1: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК». Или по телефону 772-38.
4: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль пес.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.
13: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 16 сентября в среду в Тольятти будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Временами порывистые. Температуры сегодня ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 19.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Спонсор программы «Минута драйва» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.
4: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 000 рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугу. Банк. Подробности на сайте arenaauto.chang'anauto.com.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
4: Реклама. 5-5.

0: 5555555.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября. Любимое мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» свой, родной, недорогой.
1: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.
2: Выборы 2026.
3: КПРФ – это совесть.
4: КПРФ – это постоянство.
5: КПРФ – это сила.
6: КПРФ – это будущее.
7: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Смеладоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смеладоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смеладон» происходит от греческих слов «смиле» – скальпель или обоюдоострый нож, и «адонт», то есть зуб. Смеладоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смеладонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смеладон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смеладоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смеладоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смеладоны имели конкурентов. За той же добычей на Земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смеладонов. Смеладоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смеладоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смеладоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Под 50 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
3: Выборы 2026.
4: КПРФ – это совесть.
5: КПРФ – это постоянство.
6: КПРФ – это сила.
7: КПРФ – это будущее.
8: Голосуйте за КПРФ.
9: Голосуйте за Осипова.
8: За КПРФ.
9: За Осипова.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 16 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду, временами порывистый. Температура нынешней ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 18-20.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.
3: Реклама. Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября свежемороженое скумбрия по суперцене 299,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1.
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
9: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ – это совесть.
9: КПРФ – это постоянство.
10: КПРФ – это сила.
11: КПРФ – это будущее.
12: Голосуйте за КПРФ. Голосуйте за Осипова. За КПРФ. За Осипова!
13: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, день придется провести в напряженном режиме, возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности, возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки. День вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы. День стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы. Возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги. Остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи. Положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы. Могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 16 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, юго-западный, 2-7 метров в секунду, временами порывистый. Температура нынешней ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день придется провести в напряженном режиме, возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности, возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги. Остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи. Положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы. Могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
3: Романтический вечер на радио.

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» погода на завтра, в среду, 16 сентября, в Тольятти облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер западный и юго-западный, 2,7 метров в секунду, временами порывистый. Температура предстоящей ночью плюс 14-16, завтра днем 18-20 градусов.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».